89. Велико Търново 96 МГц. Велинград 89,8. Венец 104,3. Враца 103,4. Габрово 103,2. Гоце Делчев 100,3. Гъмзово 100 МГц. Девин 88. Дервишка могила Свиленград 89,2. Джебел 102,1. Добрич 101,7. Долна Вереница 100,4. Дупница 104,1. Елена 91,3. Елисейна 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Карнобат 95 МГц. Копривщица 102,4.

0: Rootbox.
1: Rootbox.
0: Rootbox. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Rootbox. С мен Милко Петров.